Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Yes, Вала, предрассуды. Предрассуды.